находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Атра реакция? Ир. Вейклиба? Ир. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Reklāma. Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа LKPP-LV.
8: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа LKPP-LV.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

любителей кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 9:55.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама. Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Ar mans Rimi karti cepumi selga, dažādi veidi 180 grami 79 €. Mini graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. LKPP-LV.
15: Сегодня будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:57.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
0: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumnkrisp 1,69 € kilogramā. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 €. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi!
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Атра реакция. Ир. Вейклиба. Ир. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
6: Хочешь на самую большую дискотеку 90-х в Балтии? Старперцы дарят такую возможность. С 14 по 18 сентября включай вечерний эфир на Ретро-ФМ, выполняй задания ведущих и забирай 2 билета. 20 ноября на одной сцене Hathaway, Доктор Албан, Мистер Президент и Снэп. И Ретро-ФМ.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
10: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
11: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа LKPP-LV.
14: Сегодня будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
13: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма» и «Палейдзибис» программа «ЛКПП ЛВ».
15: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11 часов 12 минут.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 11:38.
1: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
6: Что это было?
7: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
4: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
11: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
10: Ноутбук Asus 399 евро.
11: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
10: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
12: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
16: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir.
0: Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone? 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: 11:56.
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбс программа»
3: ЛКПП ЛБ.
4: Вечер со звездой.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
7: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
8: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Анастасия, специалист Карглас.
11: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
10: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лиепае.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
12: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
15: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
16: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 19 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной полицейской программа» ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 12:40.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
2: Реклама. Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров. Поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: 100% водостойкий. Подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой.
8: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: А размер имеет значение?
10: Смотря для чего.
9: Конечно, для хлеба.
10: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
9: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
6: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
12: Svinam Fazer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērciet kuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
13: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
16: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
17: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
18: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir.
0: Kad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone? 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении.

0: 12:58.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
2: Реклама.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
12: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимно ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
15: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная полезная программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 1:37.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
0: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
5: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
4: Ноутбук Asus 399 евро.
5: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
4: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
1: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Svinām Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: 1:56.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
0: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
5: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
8: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
9: Акционерно. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
13: Общество Латвийс кредитняйма и палейдзейбс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
15: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
14: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняемой палейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене, на сцене.

0: 2:41.
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
5: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
6: Кто из

0: 2:59.
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas smaizniekas Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
8: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
13: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
16: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
15: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
17: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
18: Вечер со звездой.
19: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной моей полейдзейбс программа ЛКП.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Всем привет, это Эдмунд Кашевский и очередной выпуск программы «Вечер со звездой». Сегодня у меня очень интересный гость в студии. Это, хотел сказать, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица, но скажу скромнее. Дамы и господа, хранительница наследия Юриса Поднекса, Антра Целинска.
3: День добрый. Вечер. Добрый вечер или день, как нам.
2: А это, знаешь, нас, как показала практика, нас смотрят и по ночам, и с утра под чашечку кофе. Кстати, я Антру пригласил на чашечку кофе, поэтому у нас такая непринужденная атмосфера здесь в студии, и мы начнем нашу беседу. Антра, вот я начну от печки, начну от кино. Ты человек, который прошел, ну, всю кинокухню. Ты начинала... С того, что ты была монтажницей, да?
3: Да.
2: Ты монтировала кино, монтировала фильмы.
3: Да, да. И потом... еще в киностудии, Рижской киностудии.
2: Где мы вместе работали.
3: Да. Потом мы были первые, которые начали работать, ну, как независимая компания, студия Юрис Поднекс. Несколько сделали фильмов для британских телеканалов ITV и Channel 4. И потом началась новая жизнь, как, ну, да, как в студии Юрис Поднекса, и вот уже
2: с тысячи... Сколько лет уже?
3: Вот уже официально мы были созданы как студия Юрис Поднекса в 1994 году, так что уже такой зрелый возраст.
2: Ну, я бы сказал, да, уже не подростковый.
3: И главное, что, да, я всегда так думаю, что, ну, вот вообще-то непросто в наши дни культурное такое, ну, учреждение, и вот кино трудно, но как-то еще держимся.
2: Я хочу немножко вот взять лопатку и копнуть историю все-таки. Можешь ли ты вспомнить что-то такое из ряда вон выходящее, самое интересное, что тебе врезалось в память из твоей работы на Рижской киностудии? С кем из мастеров? Или ты сразу попала к Юрису? Нет, с кем ты работала? Сразу. Какой нет, фильм, нас, может быть, тебе нет, запал в память?
3: У нас просто, ну, ты как молодая монтажница, да.
2: Молодой специалист.
3: Да, специалист, да. Молодой специалист. Начинаешь там что-то, я вообще ничего, мне понятия не было. Сейчас там...
2: Ну как, у тебя же были ножницы, был скотч.
3: Нет, никакой ножницы. У нас такой прессик такой, да. Там, да. И там, да, ножик резал, да. И у нас еще такие очень старые советские монтажные столы были, где вот такой синхронизатор, через которого идет одна пленка с изображением и другая фонограмма. И надо было их держать в синхроне, и тогда там такие кнопки, и они, ну, там вертелись, эти надо было, ну, такие рулоны делали. Да. Это был такой хай-тек, я тебе скажу, чтобы это отпустить, спустить, и чтобы все не рухнуло где-то, да. Ну, надо было, да, как-то привыкнуть к этому.
2: Первая картина, на которой ты работала?
3: Ты знаешь, я даже не помню. Наверное, какой-то киножурнал «Подуем Латвия». И тогда, ну, все тогда молодые режиссеры считались, с которыми эти были первые работы. И тогда, ну, они старались сделать большое искусство. Вот Владис Голдберг с ним работала, да. Андрис Лапинч и тот же, по-моему, да, с Поднексом тоже какой-то журнал делала. И тогда только, когда я начала вот уже через какие-то 3-4 года первые картины работала с Юрисом, я вообще начала понимать, что такое значит монтаж, кино, что вот это... И с тех пор, знаешь, мне как-то осталось то, что мне кажется, что монтаж — это самое главное. Вот очень важно снять качественный материал, а потом монтаж, где вот ты создаешь это. Да? В монтаже можно все там все создается. Да?
2: Ну, монтаж иногда спасает картины, как было, да, в случае, да, у Гайдая, когда он поставил взрыв атомной бомбы. Мы сказали это убрать, а все остальное осталось в бриллиантовой руке.
3: Ну да, ну да. Ты никогда не знаешь, какое, ну, там такое, ну, чудо появляется, да, ну, что-то такое невероятное. Как говорят, А плюс Б — это С, да. Ну, и ты берешь один кадр, другой поставляешь, а там какая-то вот эта синергия получается, и на зрителя это как-то воздействует в совсем другом виде, да.
2: А кто...
3: Извини, особенно это важно в документальном кино.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 3 часа 11 минут.
0: Это FM. Ecotechnologies – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Tīri izdevīgi, tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
0: Вечер со звездой. Вечер со звездой. При поддержке ЛКПП ЛВ. Латвия.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Кто из мастеров нашего док-фильма, кто был самый такой, не хочу говорить слово «диктатор», но самый сложный в работе, а кто наоборот говорил, а вот сейчас пофантазируем, может быть, какие-то твои идеи принимал?
3: Были такие режиссеры, я помню, это уже старое это поколение, которые сказали, отрежь мне там 1 метр.
2: И то есть он тебе доверял?
3: Да, просто ты отрежь. У нас был такой как линеал, что-то такое, да?
2: Линейка.
3: Линейка, да? И ты просто, 24 кадра, это 1 метр, да?
2: И ты просто брала метры.
3: Это до сих пор у меня это большое удивление, как можно так, но, наверное, можно и так. Один раз, я помню, уникальный случай был, был такой режиссер Вестур Салкснейтс. Да.
2: Вестур Чал, кстати, он иногда смотрит нас. Да.
3: И у нас мы делали какой-то киножурнал. Раз в год такой, за весь год, и там очень много материалов, очень много сюжетов было. И просто, никак не складывалось, и не знали, не получалось там, как это с этим материалом справиться. В монтаже было самое главное, кадр, каждый кадр отделить от другого кадра, чтобы ты с ними могла бы работать, да, и ты берешь там на такие кнопочки, их вешали, да. И тогда ты разбираешь этот материал, и тогда берешь кадр за кадром и как хочешь монтируешь, да. И Вестур взял, этот ненормальный объем материала, я все было там повешено, развешала, и он сказал, давай все помешаем, он берет все эти кадры в этом таком, мешок такой. Он все помешал, я в ужас взялась за голову, это было, это было ужасно. И потом он говорит, давай, вот это клеим с этим, вот это вот с этим. И получился, по-моему, мы какой-то приз получили.
2: Творческий подход.
3: Иногда можно и так, да.
2: Мы очень смешно с ним поступали в ВГИК, кстати, он поступил в моих брюках в ВГИК. Да, кстати, Вестур, кофе со сливками с тебя. И там масса было всяких интересных, как обычно, когда студенты поступают, там все эти терки, разговоры, все это очень интересно было. Но самое интересное было потом. Я пролетел, он поступил, и мы встречаемся в Риге в киностудии. Значит, эти счастливые брюки мне отдает. Я говорю, ладно, уже оставься. Но на самом деле его киножурналы, они были какие-то... они отличались от того, что делали другие. Они были какие-то, мягко выражаясь, нестандартные.
3: Да.
2: Может быть, это благодаря этому кишмишу?
3: Не знаю, но я думаю, что всегда, как мы назвали, молодые режиссеры, я тоже была молодая, мне очень всегда было интересно с ними работать, потому что это такой, другой подход. Как ты говоришь, что-то искать, что-то по-другому, да. Не только то, что, это так. Так надо, это так красиво, это так поэтично. А уже 80-е годы, да, это было мое время в киностудии, да, что хотелось как-то по-другому все-таки. И когда уже видео в мире появилось в то время, да, и все делали видеоклипы, где очень такой, темп другой, другие возможности, да. Конечно, кино все-таки тогда еще, все эти спецэффекты было трудно сделать, но все-таки было какое-то желание, сделать что-то по-другому. Как Подник делал на пленке видеоклипы, да, что было, что-то тоже.
2: Кстати, про видеоклипы потом чуть-чуть, да.
3: Давай.
0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 € centi kilogramā. Rimi. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги.
4: «Россия Аутопарстраде». Оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку «Аутопарстраде ЛВ».
5: Только в МК Латвии. Стоит ли оформлять инвалидность третьей группы? Считаем, какие пенсии и пособия получают такие латвийцы. Как власти должны помогать одиноким старикам, которые не хотят в пансионат? У нас все инструкции и законы. Мобильный оператор втихую навязал ненужные услуги. Разбираемся, как не переплачивать по 10 евро в месяц. Вырастили вкусные томаты? Читайте, как правильно собрать и сохранить их семена для отличного урожая в новом году. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
8: Tos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
9: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой», «Вечер со звездой».
2: Я хотел тебя все-таки вернуть. Вот какая картина запомнилась больше всего, на которой ты работала?
3: Ты знаешь, интересная была картина, где я работала ассистентом монтажа по звуку. Это был опять новый молодой режиссер Геннадий Земелс.
2: Гена Земелс.
3: Вайдзик Солисте, да, который, кстати, я очень часто вижу на латвийском телевидении или других каких-то каналах, сейчас можно видеть, да, оказывается, вот...
2: Все-таки разблокировали это?
3: Да.
2: Потому что была же проблема, нельзя было показывать фильм в Рижской киностудии, это была частная собственность.
3: Нет, можно, да.
2: Сейчас этот можно?
3: Да. Все было сложно, все было плохо, и Гену бросили, чтобы он сделал из ничего уникальный фильм. Да, и шло как шло. И я помню, что вот тогда тоже мне вот, ну это, мы все хотели ему помочь, что-то вот поддержать, это вот что-то по-другому, да. Вообще-то такие музыкальные фильмы, ну что там, Валдирновас были до того, ну немного музыкальных фильмов на Рижской киностудии, а это такое, там же Лайма Вайкула в этом фильме, да, и все такие там, ну какой-то...
2: Музыка Зигмара и Мир Закрила.
3: Такой, ну, современная история. Там, любовная история и так. И тогда я помню, что монтажер Лена Балыня такая очень уже со стажем и очень хорошая. И я помню, я как молодая тогда еще монтажница слушала, как Геннадий с ней разговаривал. Геннадий говорит, ну, Лена, ну, сделаем давай так. Лена говорит, нет, нельзя. Почему нельзя? Ну, не будет, не получится. Геннадий говорит, ну, Лена, ну, давай, ну, так попробуем. И я слушаю, думаю, ну, Лена, ну, пожалуйста, попробуй с ним, он же хочет что-то как-то по-другому. Когда я сама с кем-то работала позже уже, и мне кто-то говорит, ну, попробуем так. Я говорю, нет, не получится, не будет. И тогда я оценила, что вот есть какие-то вещи, которые ты уже со стажем и со временем, ты уже понимаешь, что не будет, не получится, да, ну, не работает. И я думаю, что это очень важно для монтажа, когда ты видишь три хода вперед, да, потому что ты должен, ну, как-то эту картинку видеть в таком более ширном,
2: в целостном,
3: да. Mm-hmm. И вот это у меня очень, я поэтому всегда помню этот фильм. Ну, там, ну, знаешь, в Рижской киностудии жизнь была веселой. Я помню, когда я пришла на работу, и пока, ну, монтажный коридор был на третьем этаже, пока ты с первого на третий поднялась, это, ну, там полчаса ушло, потому что ты все время встречаешь каких-то людей, которые, ну, с которыми хочется поговорить, да. И все эти режиссеры, которые ждут свою картину, там, курят и смотрят один другого картины и как-то хотят, чтобы это... Ну, вообще-то, документально этот коридор был очень такой...
2: Хроника была на первом этаже,
3: да.
2: Отдельный такой коридор был.
3: Да. И все очень как-то поддерживали друг друга, да, потому что, ну, было уже труднее, намного труднее было вырваться в этом втором этаже, где художественные фильмы делались, да, там уже надо было ждать... больше в очереди.
2: Учитывая, что Рижский Голливуд, как называли Рижскую киностудию за глаза, в то время производил, рекорд был 16 фильмов в год, это был рекорд. А так в среднем было по 12 картин, полный метр.
3: Угу.
2: Это художественные фильмы. 12 картин в год, плюс хроника, плюс авторское хроникальное кино. Такие люди творили, как и Херц Франкс, как и тот же Слапинч снимал, и тот же Селецкий, и Юрий Споднекс тоже. Жаль, что такого больше нет. Вот что я могу сказать.
3: Да. Это конечно, поэтому...
2: Я про качество.
3: И качество, и объем. И ты знаешь, я очень часто думаю,

0: В том, что вот, ну, мы все время там о своей бедности, что не хватает, и, как всегда, кино не хватает денег, да, и это делает очень такой, ну, ущерб этому качеству, потому что, ну, это никуда не ведет, если ты все время должен думать о своей картине, ты должен практиковать и должен делать, да, если ты только делаешь, это, как англичане говорят, practice makes perfect, да, ты должен работать, да, и я думаю, что нам, ну, нужно бороться, чтобы как-то мы все время боремся. Я вот уже продюсер с 94 года, и наша ассоциация все время, это главная цель, как этот бюджет сделать, чтобы было побольше возможностей молодым и пожилым, и всем делать. Да.
1: Реализовать
0: свои
1: мысли,
0: идеи, да.
1: Как говорил Алоис Бренч, «Царство ему небесное», когда меня отправлял в очередной раз в ВГИК, он говорил: запомни, ты должен всегда фантазировать. Потом придет такой директор, как Репше, у нас был директор фильма Виктор Репше, он так на него показал, он говорит, тебе все обрежет на 100%, поэтому фантазируй на 300-500%.
0: Да, это правильно.
1: Это гениальные слова были тогда, да. Но я тебе скажу, что сейчас, конечно, тот успех, который получила картина «Плусма», это фантастика, и, пользуясь случаем, я еще раз поздравляю авторов, это шикарно. Получить «Оскара» — это первый.
0: Только «Оскара», еще получить это.
1: «Оскар» — это «The best of the best», да, это самый значимый. И я отмотал пленку, поскольку мне довелось работать ассистентом у Песиса на «Путвейне», то «Путвейне» была единственная картина, которая получила вообще международный приз за всю историю Рижской киностудии. Вот «Путвейне» и сейчас «Плусма».
0: «Страумы», да. Да, ну да, я думаю, что это вообще уникальный случай, и сразу чувствуется на этих мировых разных мероприятиях, да, что нас отметили как место, где делают кино, да.
1: То есть мы появились на карте.
0: Мы появились на карте, это благодаря, да, такой очень, очень милой и от сердца сделанной работы. Я своим студентам говорю: да, вы знаете, что надо сделать, чтобы в Латвии услышали о твоей... В Латвии услышали, что сделана картина. И я говорю: надо получить «Оскар». Тогда уже даже студенты слышат, да, что надо посмотреть фильм. Да.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: У тебя все наследие под Некса, все. Весь
2: архив. В принципе, да, да, да.
1: Ты выпустила фильм. Был год под Некса. В сухом остатке. Что получилось, что не получилось. Этот резонанс получился или народ уже начал забывать, и это надо как-то все вытаскивать и рассказывать по новой?
2: Поэтому я и считала очень важным этот фильм сделать, потому что новое поколение, конечно, 30 лет прошло с тех пор, как Юриса нет, даже больше. Вот. Поэтому мы не можем требовать от всех, чтобы все знали. Да. Мое дело предложить, показать и дать возможность узнать о таком человеке, да, что он сделал, как он работал, какие фильмы он создал. Да. И это было такое намерение, и особенно я всегда радовалась всем молодым аудиториям, которые фильм показывали. Да. И я думаю, что мы свою цель достигли, потому что когда я слышала, что молодые люди говорят: «А какой человек, как он думает, как он размышляет, как он с собой работает», да, и это вот те качества, которые для меня были очень важны, и мне очень хотелось собрать вот эту историю Юриса, да, в каком-то фильме, чтобы, ну, она так и жила на экранах и дальше, да, потому что по-другому вообще-то, ну, сейчас у нас его дневники, собственно, зато была одна книга Татьяны Фас только, да, и
1: но ничего. Это литература.
2: Ну да.
1: Это не документальный
2: да,
1: факт.
2: Да, да. И сейчас вот еще вот в следующем году будет одна книга уже, где кинокритики такие собранные будут материалы. Так что оставить в чем-то, ну, вложить этого Юриса, чтобы можно было дать возможность следующим поколениям выучить. Ты знаешь, интересно было, вот как мне вообще родилась эта идея. Я говорила с внучкой Юриса, дочь его сына, Алиса Поднец, которая мне один раз сказала такую вещь. Она сказала: «Вот все там говорят, у тебя такой дедушка, такой человек». Она говорит: «А я ничего не знаю». Ну, не то, что не знаю, но она говорит: «Я знаю какие-то факты, но я не чувствую его, каким он был». И тогда я вот поняла, что вот хотя бы для них, для внучек нужно вот сложить эту историю, потому что я знаю Юриса, там мои коллеги знали Юриса, и тогда как-то вот эту его ну, сущность, его показать.
1: Характер его,
2: да,
1: его личность.
2: Да, да.
0: Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
3: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās, iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
8: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
10: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Dronu apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karam. Mēs iestājāmies par mieru un veselo saprātu. Mēs esam vienīgie, kuriem rūp Latvijas nākotne un tās cilvēki. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: С 14 по 18 сентября в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ разминаем память и аппетит. В игре «Вкусная арифметика». Ведущие назовут 10 слов и сразу после условия. Первому назвавшему число подходящих слов – богатая корзина вкусных продуктов «Вичи», в том числе пельмени и гёдза. «Вкусная арифметика» вместе с «Вичи». «Вичи» – вкусно сразу.
14: Самое время для нового «Вольво». Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: Вечер со звездой.
19: Вечер со звездой. При поддержке ЛКПП ЛВ. Латвия.

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: «Вечер со звездой».
2: Но ты всю правду туда вложила?
3: Ну, то, что вложено, то это правда. Может быть, какие-то факты, наверное, остались за бортом. Да, фильм уже так и длинный получился. Да. То, что там нет лжи. А почему ты так спрашиваешь?
2: Ну, я думаю, будет ли вторая часть?
3: Я думаю, что в таком виде нет, может быть, какой-то другой сюжет.
2: Ну, коль скоро ты заговорила о дневниках, то, может быть, имеет смысл поработать и в этом плане?
3: Ну, в этом фильме же мы использовали дневники, да, на них и основывались, потому что тоже вот, когда мы думали, как сделать фильм, и это очень тоже большая ответственность, как о таком человеке сделать фильм. Притом, мне еще 5 раз сложнее, потому что я его так хорошо знала, да, эта ответственность
2: вдвойне, втройне.
3: Да. И поэтому, когда мы с Анной решили, Анна Видулая, это второй режиссер, ко-режиссер, мы вдвоем сделали фильм, когда мы в таких спорах и разговорах, я поняла, что если мы можем сделать фильм, что Поднякс, а Поднякс, что он сам о себе рассказывает, и используя эти дневники, то игра стоит свечей. Тогда мы можем, потому что, конечно, мы все там можем рассказывать рассказы о нем, да, и говорить то или это, вспоминать, но важно, когда вот сила в нем, да, когда он дает это.
2: Этот прием сам о себе впервые, ну, во всяком случае, в моей памяти, когда мы с Юрисом сидели у него в квартире, тогда это была улица Фридриха Энгельса, теперь это Стабу, в квартире, и мы делали сценарий для видеоклипа «Айсберг». И как раз таки, что Алла Борисовна сама себя тащит на санках. Это родилось там на...
3: Я как сегодня помню. Кстати, ну я это, по-моему, уже много раз рассказывала, что этот клип «Айсберг», но для меня он очень важный, потому что для меня это было такое, где я поняла, что я со своей работой могу сделать как монтажница, как монтажер. Потому что там что-то не клеилось, было очень плохо снято там что-то. Ну, там, да, все время...
2: Мы снимали там это в каких условиях.
3: Да, это снег и все, и холод, и санки, и там что-то... Ну, в монтаже там что-то не получалось. И тогда Юрис мне сказал, это вообще первая работа с ним, ну, такая, ну...
2: Большая.
3: Да. И он мне говорит, ну... Если ты не можешь это сделать, мне такая там склейщица не нужна. Если ты не можешь придумать, как решить эту проблему. А я думаю, bloody hell, что он несет? Пошла в туалет, плакала, пришла и сказала, ладно, иди домой, встречаемся завтра утром. Просидела полночи, справилась. И на следующее утро...
2: А какой момент это был, ну-ка?
3: Ну, там, я говорю, вот, ну, шаги, санки, что-то там, и музыка, ну, видео...
2: Не клеилось в ритм,
3: ну,
2: да?
3: Ну, да, не клеилось в ритм, и там, ну, нехорошо монтировалось, да. Невозможно было смонтировать так, и главное, ты знаешь, он-то тоже не знал, а как мужчины, вот. Ты не можешь, тогда не надо.
2: Это было вот так вот, мы фантазировали на ходу это все.
3: Вот нафантазировали так, что не клеилось. А для меня это было... Я обиделась очень, как так можно сказать, вот если ты не можешь, тогда ты не нужна такая мне, да. И это был, для меня был вот этот момент, когда я поняла, как важно, когда вот, я поняла, что мне надо делать, если я хочу быть монтажером, надо думать.
2: Так, может быть, Юрий специально это сделал, чтобы тебя спровоцировать?
3: Наверное, он очень часто, потом я позже тоже замечала, что он любил, да, он любил своих героев провоцировать, да, и даже он никогда, если было так там, ну, что-то там плохо, он никогда там не разрешал плакать, и чтобы, ну, так, ну, вот он всегда умел сказать так, чтобы ты собралась. Что иногда кажется поначалу немножко жестоко, но, в принципе, это правильно.
2: Вот он мне тоже сказал, когда я приехал весь такой расстроенный после второго захода во ВГИК. Я приехал, и мы сидели, был июнь месяц, мы сидели в кафе, в киностудии. Я говорю, все, нафиг, я больше не... Он говорит, ты что, дурак? Подавай документы и вперед. Говорит, в этом году принимает Герасимов. И я поехал. Если бы он мне это не сказал, мне уже было... Мне хотелось бросить флинт и крумос, потому что это было бесполезно. Но благодаря юристу я туда съездил еще раз. Но ничего. Скажи мне, пожалуйста, а вот черный материал сохранился с этого клипа, нет? Потому что там я тебе объясню, почему суть вопроса. Один дубль, тащу ее я на санках, у меня 39 температура, я потом упал, я говорю, все, не могу. И тогда сукуц оделся, и сукуц ее начал таскать.
3: Ну,
2: мне интересно, есть ли черный материал, можно ли его получить?
3: Я думаю, что нет, потому что это был вообще не студийная, ну такая, это был какой-то там, я помню, Кабург.
2: Это Кабург был, это для моей программы.
3: Киностудии, да. Заказывал киностудии, но это был какой-то там, ну не то, что нам, скажем, когда мы должны были там все материалы после всех журналов и все там сдавать в архив, какие-то полезные. Но не знаю, посчитали ли полезным очень материалом, кто таскал санки, хотя в них была Алла Пугачева.
2: Да.
3: Но да. Но клип есть вообще.
2: А остальные сохранились? Там Лапчонок, Миронов?
3: Что-то есть. Что-то есть? У меня есть коллекция. Есть такое, я нашла в подвале эти коробки 35 миллиметров. И мы сделали копии. Что-то есть, да, но не все.
2: Загляну на чашку кофе посмотреть. Да, вдруг сохранился архив. Да.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Антра, а вот кем труднее быть тебе? Педагогом, продюсером, режиссером, руководителем студии?
2: Знаешь, продюсером трудно, потому что ты все-таки это ответственность, все-таки это ты как, такой бык тащишь вот этот проект, и вот с некоторыми проектами легче, с некоторыми труднее. Трудно с этим вот финансом, потому что у нас только, мало этих возможностей. Ну, встал ты в очередь в киноцентр, не получил, год свободен, да. Культур-капитал, три раза тоже там самое, меньше, да. И нет этих, спонсоров, которые здесь могли бы поддержать. Есть, и спасибо тем, кто помогает, но это мало.
1: Этого мало.
2: Не хватает. Творческая часть, это мне всегда радует, и я люблю работать с молодыми режиссерами, которые, может быть, еще не все понимают, но тогда я могу что-то еще дать, какой-то из опыта и помогать. И эта творческая часть мне очень нравится, и интересно всегда. Видеть видеть, как вот с этой идеей, которая, началась вот такая, и что в конце получается. Но этот промежуток, это тяжело. Это тяжелая работа, творческая работа.
1: Но ты ее тащишь.
2: Я тащу, да. Творчество, это всегда какие-то муки.
1: Дамы и господа, я скажу простыми словами. Антра, как режиссер, она так образно. Я скажу просто. Тот, кто проглотил эту бациллу однажды, особенно если это было в молодости, он уже неизлечимо болен. Поэтому у нас сегодня в гостях был человек, который неизлечимо болен кино, процессом изготовления хорошего кино. И напоследок я бы хотел, чтобы ты, можно серьезно, можно с юмором, пожелала что-то тем, кто начинает задумываться о профессии режиссера, о профессии какой-то в кино, те же продюсеры, те же сценаристы, о какой-то творческой своей составляющей. Вот посыл от тебя, какой-нибудь совет, может быть, я не знаю.
2: Совет, если это появилось, то надо над этим работать и развивать себя. И никогда не терять надежду, что это возможно, и бороться до последнего. И главное, идти на эту цель. И главное, я думаю, что очень важно это работать с самим собой. Никогда не думать, что я сейчас, у меня такая гениальная идея, и все, точка. Это гениальная идея, чтобы по-настоящему была гениальная. Там нужно вложить столько много всего, да, столько много всего. И вот, не остановиться, а работать с этой идеей, да. Это безумие, но мне очень часто было в жизни, я спрашивала себя: Антра, нет ли ничего другого, что ты в жизни можешь делать, да? И как опять туда, опять то же самое, самую мутную воду. И, какое-то это есть посыл, как ты говоришь. И это красиво. Я думаю, что фильм это в нем есть какая-то сила, эмоциональное наслаждение, магия, да. И если ты однажды сумел эту магию, сделать, да, сложить, да, то это уже навсегда, я думаю.
1: Дамы и господа, в гостях у нас сегодня была Антра Целинска, хранительница всех материалов из студии Юриса Поднекса, педагог, режиссер, продюсер. Мама мия, сколько всего в этой женщине.
2: Да.
1: И коль скоро, как посоветовала Антра, если у вас эта бацилла появилась, то читайте книги. Это совет от меня. Очень помогает. Спасибо за беседу.
2: Или смотрите фильмы других режиссеров. Спасибо за то, что пригласил. Да.
1: Это был очередной выпуск программы «Вечер со звездой» при поддержке акционерного общества «Латвийская кредитная палейдзибес программа» lkpp.lv.
0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии скрылитняя моя полейдзи без программ». ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 9. līdz 22. septembrim saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.
8: Ātra reakcija ir, veiklība ir, zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
9: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
10: Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Retina. Все твои счета в одном месте.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитняемой полейдзи без программа. ЛКПП ЛВ.
16: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитняемой полейдзи без программа» ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 4 часа 58 минут.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
0: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
4: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
9: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:58.
1: Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама. Электричество, интернет, страховка. Как не запутаться? Понятная система – залог спокойствия. В среду слушай минуту финансовой грамотности и узнай практические советы, как легко и с умом управлять своими расходами. Вместе с приложением Money Rating. Все твои счета в одном месте.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалазгатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
9: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 6:17.
1: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама. Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые доплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется ламблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба «Латвия Смайзник Слил Майзе» имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:57.
1: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзей без программ».
1: ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
8: Завтра будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
7: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

на весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.